Да что ты там не спать? Там же появились ваши струбания на дереве. А где ты пьян на луне падчату? Чекады тули, бедовали. Это часами ты, но чекады тули, дан венда пали, хаг, где мне, там мать гляд. Сиди там. Пела сердце, воле, ты чесарик.